0: Violence emino fashion dong yumi. Violence emino religion dong yumi. Together yumi talem no long violence. You special, you one strong woman Vanuatu. Together yumi left my voice long woman Vanuatu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –